Дед гмерт майцис рогор вели да. Стоп си цоцхле санадзрахса гамара.